0: Бул күнү.
1: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз.
2: Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
3: Вы слушаете «Беринчи радио». В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья.
4: Йеменские хуситы снова атаковали Саудовскую Аравию. Как заявил представитель группировки Яхья Саря, удары пришлись по морским портам и энергетическим объектам. В сторону Эр-Рияда и города Янбу были выпущены баллистические ракеты и беспилотники. По данным Reuters, жители саудовской столицы получили экстренные уведомления о воздушной тревоге с призывом оставаться в укрытиях. В районе международного аэропорта поднялся большой столб дыма. Там, по одной из версий, загорелся резервуар с топливом. Данных о пострадавших нет. Для более чем 540 тысяч детей сектора Газа начался новый учебный год. Почти после 3 лет боевых действий в анклаве возобновили занятия в школах. Однако ситуация в сфере образования остается сложной. Наблюдается острая нехватка учителей и канцелярских принадлежностей. Более 85% учебных заведений разрушены. С момента возобновления морской блокады Ирана военно-морские силы США перехватили 109 коммерческих судов, следовавших в иранские порты или из них. Об этом проинформировало Центральное командование Вооруженных сил США на Ближнем Востоке. По состоянию на 20 сентября американские войска перенаправили 109 коммерческих судов для обеспечения полного соблюдения правил, отмечается в официальном сообщении. Как известно, американские ВМС возобновили блокаду морских путей, ведущих в иранские порты и прибрежные зоны или исходящих из них 14 июля. Предыдущий подобный режим функционировал в период с 13 апреля по 18 июня. Дональд Трамп заявил о планах создать в США отдельную структуру под названием «Силы искусственного интеллекта». Она займется профильными вопросами развития технологии. Об этом американский президент сообщил в своей социальной сети Truth Social. По его словам, Вашингтон не намерен сдерживать отрасль ИИ или замедлять ее прогресс. Трамп отверг призывы экспертов приостановить внедрение нейросетей до создания эффективных защитных механизмов. Пост главы Белого дома появился на фоне растущего количества предупреждений о потенциальных рисках ИИ. Имя руководителя нового ведомства президент пообещал объявить в ближайшее время. Напомним, ранее Трамп предлагал сменить сам термин «искусственный интеллект» на «высший» или «экстремальный интеллект». ООН назначила нового исполнительного директора Всемирной продовольственной программы. Ведомство возглавил бывший заместитель министра сельского хозяйства США Люк Линдберг. В его послужном списке также должность руководителя по стратегическому развитию в американском экспортно-импортном банке и работа в компании Sanford Health, где он курировал международные проекты в сфере здравоохранения. Отметим, что Линдберг сменил на посту Синди Маккейн, которая ранее подала в отставку из-за проблем со здоровьем. Явка на выборах в Государственную Думу России в этом году превысила показатели 1993, 2016 и 2021 годов, следует из подсчетов ТАСС. По данным Центризбиркома на вечер 20 сентября, явка на текущих выборах составляет 54,96%. На выборах в Госдуму в 1993 году итоговая явка составила 54,81%. Текущий показатель выше на 0,15 пункта. Ранее были побиты показатели кампаний 2016 и 2021 годов, нынешней явки. Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва, а также ряда других сопряженных избирательных кампаний, началось в пятницу 18 сентября. Избирательный процесс рассчитан на 3 дня. В рамках единого дня голосования 2026 года планируется заполнить более 20,7 тысяч депутатских мандатов и выборных постов. Наблюдателями на выборах стали более 380 тысяч человек, среди них свыше 1000 иностранцев, представляющих 133 государств и 13 международных организаций. Число подтвержденных случаев заражения Эболой в Демократической Республике Конго превысило 7500. Еще более 3600 человек скончались от лихорадки. Такие данные приводит правительство страны.
0: нынешняя вспышка вызвана редким штаммом Бундибугио. От него пока нет лицензированных вакцин и утвержденного лечения. Для решения этой проблемы Минздрав ДРК и Африканский центр по контролю заболеваний ведут клиническое исследование.
3: Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
2: Биринчи радио. Здесь и сейчас.
5: Доорду өзгөрткөн илим жана инновация. Жасалма интеллект. Кыргызстан дүйнөлүгү жабыкка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Жаңы Кыргызстанды курууда илимдин милдети жана максаты. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү саат 10:35 өткөндө.
6: Саламатсыздарбы, эфирде Биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Илим жана инновация жаатындагы мамлекеттик саясат Кыргыз Республикасында илимдин, илимий техникалык жана инновациялык ишмердүүлүктүн туруктуу өнүгүшүн камсыз кылууга, илимдин өлкөнүн социал-экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымын жогорулатууга жана илимий потенциалдын натыйжалуу пайдаланууга багытталган. Илимдин өнүгүү деңгээли коомдун өнүгүшүнүн негизги көрсөткүчтөрүнүн бири. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров былтыр 10 ноябрда окумуштуулар менен илимий ишмерлердин кесиптик майрамы Илим күнү менен куттуктоосунда белгилеген. Бүгүнкү күндө өлкө экономикасынын өнүгүшүндө илим тармагынын орду жана ролу чоң болушу керек. Учурда мамлекетибиздин атаандаштыкка жөндөмдүү болуусу, өнүгүүгө багытталуусу үчүн билимге басым жасоо аракети көрүлүп жатат. Илим жөнүндө мыйзам кабыл алынып, ага ылайык илим жаатында реалдуу реформа жүргүзүү милдети коюлуп, илимий жана илимий техникалык уюмдардын өнүгүшү менен иштеши үчүн зарыл шарттарды түзүү, ошондой эле аларды оптималдаштыруу маселелери каралган. Муну менен бирге эле илимдин ролун жогорулатууга жана илимий техникалык, илимий инновациялык ишмердүүлүктү жандандырууга, илимий чыгармачылыкты, илимий жана илимий техникалык кызматкерлердин иштөө туруктуулугун камсыз кылууга басым жасоо жагы белгиленген. Илимдин кадыр баркын арттырып, илимий кадрларды күчтөөнү камсыздап, жогорку окуу жайлардын эл аралык аброюн жогорулатууга мамлекет тарабынан да, коомчулук тарабынан да ар тараптуу көмөк

0: Здравствуйте, в эфире новости на Беринче Радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в США ознакомился с проектами расширения горнолыжного курорта в штате Юта. Главе государства представили концепцию, предусматривающую создание нового всесезонного курортного кластера с современной гостиничной, жилой, спортивной и туристической инфраструктурой. Отдельное внимание уделено комплексному планированию горных территорий, современной архитектуре, привлечению ведущих гостиничных брендов и частных инвестиций, а также рациональному использованию воды и других природных ресурсов. Президент также ознакомился с ходом к сохранению природного ландшафта и созданию инфраструктуры, позволяющей курорту принимать гостей круглый год. В аэропортах Москвы в связи с атакой беспилотников за последние сутки отменены или перенесены уже более 400 рейсов. Об этом уведомляет пресс-служба авиакомпании. Уточняется, что более 400 рейсов с начала суток задержали в 4 московских аэропортах. Аэрофлот и Победа скорректировали расписание полетов. Во Внуково сообщили, что более 10 бортов, летевших в аэропорт, ушли на запасные аэродромы. Они смогут продолжить полет после снятия ограничений и дозаправки. Речь идет о рейсах из Челябинска, Стамбула, Дубая, Ташкента, Екатеринбурга. Позже аэропорт сообщил о снятии ограничений. Согласно данным онлайн-табло, с начала суток отменены 11 рейсов, на вылет задержали 60 рейсов, на прилет 69. Аэропорт Шереметьево сообщил, что вылет и прилет рейсов российских и зарубежных авиакомпаний осуществляются по скорректированному расписанию. Ограничения в аэропорту в связи с угрозой уже отменили. В Шереметьево отменено около 35 рейсов на прилет и вылет. Рейсы были перенаправлены в Нижний Новгород, Казань, Чебоксары и Санкт-Петербург. В Российской Федерации на выборах в Государственную Думу ожидаемо побеждает «Единая Россия». Такие предварительные итоги предоставляет ЦИК. Партия власти набирает на выборах 57% голосов избирателей, исходя из обработанных более 70 протоколов. И далее идут КПРФ 14%, ЛДПР около 9%, «Новые люди» около 8% и «Справедливая Россия» 5%. Согласно новым правилам, выборы проходили в течение 3 дней. По федеральному округу в них участвовало 10 политических партий. Граждане России избирали 450 депутатов в Госдуму, одну половину по партийным спискам, другую по одномандатным округам. Впервые на выборах в Госдуму голосовали жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые были включены в состав России в 2022 году. В бюллетень для голосования по спискам были также включены партия «Прямой демократии», «Зеленый», «Родина», партия пенсионеров, коммунисты России. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, температура воздуха в Чуйской области 25-30, в Таласской до 29, в Баткенской, Ошской, Джалабадской областях 28-33, в Иссык-Кульской области до 28, на Нарынской 21-26. В Бишкеке без осадков температура воздуха от 26 до 28 градусов. И на этом пока все. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами.
1: Беринче Радио. Говорим о важном.
2: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
3: Кыргызстан. Страна высоких гор. Но сегодня все чаще говорят не только о высоте наших вершин, говорят о высоте наших дипломатических целей. За последнее время внешняя политика Кыргызстана стала более заметной и прагматичной. Там, где еще недавно спорили о границах и ресурсах, сегодня все больше звучат слова «диалог», «сотрудничество», «доверие». Особое значение имеет завершение процесса делимитации и демаркации границ с соседями. Шаг, который открывает новые возможности для торговли, инвестиций и совместного развития.
4: Закрепление государственной границы – это не просто политико-правовой процесс. Это шаг к укреплению добрососедства, стабильности, безопасности и совместному развитию.
3: Мы расширяем связи с Китаем, Россией, странами Европы, Азии и Ближнего Востока. А Бишкек все чаще становится площадкой, где встречаются государства, организации, эксперты и лидеры. Председательство Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества – еще одно свидетельство растущей международной роли нашей страны.
5: Философией кыргызского председательства стала народная мудрость «Ырысалды ынтымак» – единство – основа благополучия.
3: Кыргызстан – страна, которая укрепляет свои позиции. Кыргызстан – страна, чей голос звучит все более уверенно. И, возможно, самое важное достижение нашей внешней политики сегодня – это понимание простого принципа – сильная дипломатия начинается с уверенности в собственной стране.
6: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
7: Кыргызстан сегодня меняется буквально на глазах. И дороги – одна из главных основ этого развития. За последние годы дорожное строительство вышло на новый масштаб. Если раньше речь шла о сотнях километров, то сегодня ежегодно строится и обновляются уже тысячи километров дорог. Только за прошлый год по стране построено и отремонтировано более 1500 километров дорог. В этом году работа продолжается. Уже обновлено около 1370 километров, а за 5 лет темпы дорожного строительства выросли почти в 9 раз, со 175 до 1545 километров в год. Обновляются важные направления: Бишкек-Ош, Бишкек-Кант, Нарын-Баетов, Каракол-Энельчек. Строятся и реконструируются мосты, тоннели и объездные дороги. Развивается и железнодорожная сеть. 63 километра новой железной дороги Балыкчы-Кочкор уже соединяют Иссык-Кульскую и Нарынскую области. Следующий масштабный шаг – железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Она откроет новые возможности для перевозки грузов, торговли и транзита. Кыргызстан станет частью нового международного транспортного маршрута. Но каждый новый километр – это не просто асфальт. Это меньше времени в пути, новые возможности для бизнеса и туризма, развитие регионов и более тесная связь между городами и селами. Километр за километром Кыргызстан становится современнее, связаннее и мобильнее. Так, шаг за шагом создается новый Кыргызстан с современной инфраструктурой и новыми возможностями.
6: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
8: Ташрабат. Ташрабат. Бул уникалдуу архитектуралык эстелик Нарын областынын Караоюн деп аталган эң кооз капчыгайында жайгашкан. Ал Нарын шаарынан 110 чакырым түштүктө, деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте. Ташрабат Кыргызстандын 15-чи кылымга таандык эң башкы архитектуралык ажайып жайларынан болуп саналат.
9: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров предложил рассмотреть возможность открытия прямых авиарейсов между Кыргызстаном и США. Этот вопрос глава государства поднял 19 сентября на встрече с руководством американского штата Юта в Солт-Лейк-Сити. Стороны обсудили расширение кыргызско-американского сотрудничества в экономике, инвестициях и культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание уделили горнодобывающей промышленности, туризму, спорту, информационным технологиям, финансам и развитию инфраструктуры. Президент Кыргызстана рассказал о крупных проектах, которые Кыргызстан реализует в последние годы, и подтвердил готовность страны развивать деловые связи и оказывать содействие американским инвесторам. Президент Сената Юты Стюарт Адамс отметил экономический потенциал штата, в том числе в горнодобывающей отрасли. По данным Евразийской экономической комиссии, Кыргызстан показал самые высокие темпы среди стран ЕАЭС по 5 из 10 основных социально-экономических показателей – ВВП, промышленному производству, инвестициям в основной капитал, строительству и розничной торговле. ВВП Кыргызстана вырос на 11,9%, больше, чем в остальных странах Союза. В Армении рост составил 6%, в Казахстане – 4,1%, в Беларуси и России показатель увеличился на 0,1%, по ЕАЭС в целом – на 1,1%. Промышленное производство в Кыргызстане выросло на 11,2%. Следом идут Армения с ростом на 9,5% и Казахстан с 3%. В Беларуси и России показатель увеличился на 0,1%, по ЕАЭС в целом на 0,4%. Кыргызстан призвал страны Организации тюркских государств усилить практическое взаимодействие и обмен информацией для более оперативного реагирования на угрозы безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Адилет Арозбеков на 5-м заседании секретарей Советов безопасности стран ОТГ, которое прошло в Баку. Участники обсудили международную и региональную безопасность, современные вызовы и взаимодействие компетентных органов стран организации. Особое внимание уделили противодействию терроризму и экстремизму, а также информационной и кибербезопасности на фоне развития цифровых технологий и искусственного интеллекта. Президент Казахстана Касым Джамат Такаев поздравил президента Российской Федерации Путина с успешным проведением выборов в Государственную Думу 9-го созыва. Касым Джамат Такаев отметил, что состоявшееся голосование стало важным событием в общественно-политической жизни России, и его результаты убедительно свидетельствуют о широкой поддержке стратегического курса Владимира Путина, направленного на защиту долгосрочных интересов российского государства. Особое внимание в Телеграме было уделено межпарламентскому взаимодействию, как важному компоненту казахстанско-российских союзнических взаимоотношений. В Узбекистане пострадавшим от притеснений и насилия будет предоставляться юридическая помощь за счет государства. Согласно закону, подписанному президентом, лица, пострадавшие от притеснений и насилия, которые обратились в органы дознания, предварительного следствия или в суд в связи с совершением в отношении них притеснений и насилия, имеют право на получение юридической помощи за счет государства. Женщинам и девушкам, пострадавшим от притеснений и насилия, а также их несовершеннолетним детям, юридическая помощь за счет государства будет представляться по следующим категориям дел, к примеру, о взыскании алиментов, о взыскании дополнительных расходов на содержание детей и другое. Также законом установлено, что женщины и девушки, а также их несовершеннолетние дети, размещенные в территориальных центрах реабилитации и адаптации женщин при Национальном агентстве социальной защиты, освобождаются от уплаты государственной пошлины за выдачу повторных свидетельств о заключении брака и о рождении соответственно. В Узбекистане пострадавший от притеснений и насилия может быть помещен в специальный центр на срок до 6 месяцев. Порядок помещения пострадавшего в специальный центр и его освобождение из него определяет Кабинет министров.
2: Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
0: Оорса, кошнасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок, бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
3: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучтуу, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
0: Радио Клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-тен 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти Радио Клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир иште өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио Клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Радио Клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Быйыл жыл башынан бери Бишкекте ботулизмдин 5 учуру катталды. Бир учур өлүм менен аяктаган. Ботулизмден улам болгон тамак аштан уулануу учурлары дагы бар. Биз бүгүн ушул ботулизмди алдын алуу чаралары тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Ал эми бул багыттагы программабызга Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун дарыгери Кундуз Эсенгулованы чакырдык. Кундуз Рысбековна, саламатсызбы?
5: Саламатсыңарбы?
4: Кундуз Рысбековна, мынакей азыр күз мезгили, баардыгы бышып аткан учур, анан кийин ушул учурда дагы ар ким мисалы шартына жараша үйдө мындай консервация дагы жасаган учурлар дагы болот. Анан ушундай учурда тамак аштан уулануунун учурлары да катталып калган жагдайлар бар. Мына жогорку статистикалык маалыматтар боюнча жыл башынан бери 5 учур белгилүү болду деп атабыз ботулизмден. Ушул ботулизм көбүнчө кайсы азыктардан, анан жана кандай шартта болот? Алгач ушул багытта айтып бербейсизби?
5: Ботулизм оорусу бул тамак аштан уулануууга кирет. Коркунучтуу оору болуп эсептелет. Мисалы, ботулин таякчасынын жана кышкыга жабылган консервацияларга кошо эгерде жасалып калган болсо, ошол учурларда ботулизм оорусуна дуушар кылат да. Бул ботулизм оорусу өзү үйдүк шартта кышкыга даярдалган салаттарда, ошондой эле жанагы бадыраңдарды, помидорлорду, анан козу карындарды кышкыга даярдайт эмеспизби, консервация кылып ошолорду туура эмес үй шартында, туура эмес жабылганда, туура эмес технологиялык процедурадан өткөндө, анан баягы туура эмес жабылганда, анан туура эмес сакталууда келип чыгат.
4: Өзү негизи ушул ботулизмдин учурлары ушул күз анан кыш мезгилине мүнөздүү, ушул учурларда ботулизмдин учурлары катталат эмеспи?
5: Өзү ботулизм оорусу бул ноябрь айынан баштап май айына чейин каттала берет. Анткени баягы август айынан баштап сентябрь,

0: Здравствуйте, далее на Беринче Радио программа «Кыргызстан» и в фокусе внимания у нас сегодня.
1: Агроцифровизация в действии. Минсельхоз страны представил тестовую версию платформы «Айдаикан», которая должна объединить государственные услуги и цифровые сервисы для фермеров в одном приложении. Через «Айдаикан» фермеры страны смогут получать электронные государственные услуги, подавать заявления онлайн и отслеживать ход их рассмотрения. Какие услуги уже доступны сегодня? Итоги Всемирного дня чистоты в рамках общереспубликанского субботника в Бишкеке были организованы работы по санитарной очистке и благоустройству территорий. Сообщается, что собрано и вывезено более 230 тонн мусора, очищено около 26 километров ирригационных сетей. К этим темам, уважаемые наши слушатели, мы обращаем ваше внимание и хотелось бы перейти к главной теме сегодняшнего эфира. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности страны продолжает активную работу по цифровизации аграрного сектора. И как было уже чуть ранее озвучено, Минсельхоз страны представил тестовую версию платформы «Айдаикан», которая должна объединить государственные услуги и цифровые сервисы для фермеров в одном приложении. Сообщается, что реализация данной инициативы упростит процессы в аграрной сфере, повысит качество предоставляемых услуг и создаст более благоприятные условия для фермеров и сельхозпроизводителей. Кстати, выслушав мнение экспертов, тоже можно сегодня быть уверенными в том, что благодаря цифровизации можно повысить производительность труда, снизить себестоимость производства. Но основная цель, конечно, цифровизации – это помощь людям, которые заняты в аграрной отрасли. Но на самом деле, Эрмек, сегодня возникает вопрос, какие услуги уже доступны, тем более мы проанонсировали, что сейчас платформа приложения «Айдаикан» работает в тестовом режиме. Ну что значит тестовый? Это, наверное, в пробном режиме. Если это приложение, если эта платформа себя зарекомендует, покажет свою эффективность, то, соответственно, как говорится, дальше будет больше. И на самом деле сегодня не только фермеры, не только сельскохозяйственные товаропроизводители задаются вопросом, а что уже можно сделать сегодня, да? То есть какие услуги можно получить уже сейчас. И более подробно об этом мы будем говорить с начальником управления ситуационной аналитики и науки Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрболом Замирбековым. Эрбол Замирбекович сейчас находится на прямой телефонной связи с нами. Эрбол Замирбекович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Эрбол Замирбекович, но я уже чуть ранее сказала, что ваше ведомство, оно продолжает активную работу по цифровизации аграрного сектора. Ну вот мне сейчас, конечно, вспоминается, что вот есть при вашем ведомстве государственное учреждение Агросмарт, которое вот буквально, ну вот уже которое время назад разработало такие информационные системы, как паспорт РУАР, реестр фермеров, потом 30 плюс 20 плюс 10, и мы должны понимать, что все эти решения, они прежде всего направлены на повышение эффективности управления, прозрачность, автоматизацию процесса в сельском хозяйстве. Но вот мы сегодня нашим радиослушателям, наверное, анонсируем, хотим более подробно рассказать о приложении «Айдаикан», где фермеры уже сегодня, правда, в тестовом режиме, могут получать электронные государственные услуги. Ну, конечно, перво-наперво возникает такой вопрос, Эрбол Замирбекович, вообще, какую конкретную проблему среди фермеров, среди сельских товаропроизводителей призвано решить приложение «Айдаикан»? Для чего вообще это приложение нужно?
2: Ну, это будет такой тюндюк для фермеров, то есть единая цифровая база будет, а там фермеры могут получать справку о наличии сельскохозяйственных земель, о наличии сельскохозяйственных животных, техники и так далее. Это будет, соответственно, онлайн-подача на государственное льготное кредитование через эту платформу, на лизинг техники в сельском хозяйстве и так далее. Уже разные виды услуг там будет. Например, это покупка рыболовного билета. И весь спектр государственных услуг, которые предоставляются в сельском хозяйстве, она будет в едином формате. Как вы ранее говорили, это паспорт РУАР, разные программы. Все это будет доступно через одно приложение, единое.
1: Но мы отметили, что презентация прошла буквально вот в конце прошлой недели, где мы уже сегодня говорим, что в тестовой версии платформа это уже работает. То есть сегодня можно какую услугу получить? Это зарегистрировать сельскохозяйственных животных, да? Как вы чуть ранее отметили, получить электронный рыболовный билет. Может быть, я, если нуждаюсь, например, в льготном кредитовании, то я могу подать заявление для того, чтобы мне вот эти вот кредитные ресурсы нужны. Я понимаю, что прошло всего лишь 2-3 дня, но тем не менее, Арбол Замирбекович, можно ли говорить о том, что данной платформой уже заинтересовались фермеры и сельские товаропроизводители? Но мы понимаем, что сейчас время цифровизации, век цифровизации, и мы должны понимать, что все это, наверное, делается для того, чтобы на самом деле не тратить время, да, не приходить, например, в какой-то, например, коммерческий банк для того, чтобы получить льготное кредитование. Благодаря вот этой платформе все это, скажем так, оформить. Да? Вот на сегодняшний день, я понимаю, что, еще раз повторюсь, прошло 2-3 дня, уже эта платформа, она начала себя показывать, насколько фермеры, крестьяне, сельские товаропроизводители уже начали вот такими услугами уже пользоваться.
2: На сегодняшний день, здесь, как мы ранее уже во время анонсирования говорили, сейчас ведутся тестовые работы. То есть там есть некоторый спектр услуг. Это покупка рыболовного билета, это выдача справок о наличии скота, о наличии техники, о наличии сельскохозяйственных земель. Наша система, она полностью уже интегрирована с Тундук, то есть там можно создать как новый профиль и заходить через Тундук, соответственно. Но сейчас, как я уже ранее говорил, в процессе тестирования сейчас разные ведутся доработки, то есть с учетом поступивших предложений каких-то, да, дополнительных, опять же, со стороны фермеров, переработчиков. И я думаю, уже в ближайшее время уже весь спектр услуг, который мы ранее перечислили, уже будет полностью доступен в онлайн-формате. И, соответственно, как бы это именно в сельском хозяйстве такое первое в своем роде приложение. И, соответственно, уже поступившееся приложение даже после официального, так сказать, после официального запуска приложения, то есть мы уже с учетом дополнительных приложений уже будем как-то его дорабатывать, отшлифовывать полностью, чтобы он соответствовал на практике, реально, так сказать, облегчал жизнь нашим дорогим фермерам, переработчикам и всем деятелям, которые задействованы именно в сельскохозяйственном направлении.
1: Но здесь тоже возникает вопрос, а кто является целевой или, может быть, основной аудиторией данной платформы? Ну, мы уже с вами уже озвучили, да? Это фермеры, это сельские товаропроизводители, это могут быть и фермерские хозяйства, это наверняка могут быть и кооперативы, это могут быть также переработчики, есть у нас поставщики. То есть вся эта целевая аудитория, соответственно, могут воспользоваться вот этим приложением.
2: Да, да, да. Там, то есть, удобства предусмотрены для всех субъектов сельскохозяйственного направления.
1: То есть, правильно ли я понимаю, что если приложение в тестовом режиме себя зарекомендует, покажет какую-либо эффективность, то потом вы, может быть, уже чуть-чуть попозже планируете добавить, ну, может быть, дополнительные функции вот в приложение iDeacon?
2: Ну, дополнительно какие вы подразумеваете?
1: Ну, мало ли какие могут быть. Вот мы же пока только сказали, что это регистрация сельскохозяйственных животных, это подача заявлений на льготное кредитование. Ну, мало ли, есть же, наверное, и другие услуги.
2: Да, конечно. Ну, соответственно, как я ранее уже говорил, то есть с учетом поступивших предложений, то есть это, опять же, ну, это сельскохозяйственных субъектов, мы будем все это рассматривать, добавлять. То есть это предложение как раз-таки целенаправлено на облегчение, так сказать, всех спектров услуг или каких-то процедур наших дорогостоящих фермеров, товаропроизводителей, переработчиков. И от них там, может быть, поступят какие-то дополнительные предложения от других государств, ведомств. С учетом этого предложение, оно будет постоянно дорабатываться.
1: Угу. Мне сейчас например, интересно... Как, говорите.
2: Ага. Ну, например, возьмем тот же, например, мобильные банки, тот же Тундук, да, любая социальная сеть, которая используется через интернет, то есть она же постоянно стабильно дорабатывается, и точно наше приложение в таком же виде будет дорабатываться и разрабатываться, создавать новые условия для наших субъектов сельского хозяйства.
0: Эрбол, скажите, а вот если говорить про само приложение, сколько времени оно разрабатывалось, и вот при разработке, может быть, какой-то опыт вы учитывали, вот взаимодействие с Тундуком и так далее, какие, может, трудности были при создании вот данного приложения? Потому что мы понимаем, что из бумажных документов многие документы во многих министерствах, ведомствах происходит такой большой шаг в цифровизацию. С какими трудностями вы вот сталкивались при разработке данной платформы?
2: Данная платформа началась разрабатываться по поручению нашего министра Ильиса Абакировича. Она, ну, на сегодняшний день в нашем государственном учреждении Агросмарт работают высококлассные специалисты в сфере цифровизации. И, конечно, есть свои нюансы, но, так сказать, в целом, пока на сегодняшний день особо таких затруднительных моментов в целом не было.
1: Ну, вот при А вот при разработке данного приложения, Эрбол Замирбекович, насколько, может быть, вы прислушивались к отзывам фермеров, да? Или, может быть, какие-то предложения они вам озвучивали? Насколько, может быть, их глаз был услышан?
2: Наверное, вы знаете, у нас на сегодняшний день уже функционирует колл-центр от министерства. Мы постоянно анализируем, то есть... поступившие звонки от колл-центра. А также мы постоянно анализируем, вы, наверное, знаете, министр Ильиса Абакирович, он официально раздал свой телефон номер, который привязан к WhatsApp, и в зависимости от тех запросов, которые приходят на WhatsApp. А также мы непосредственно ведем работу с переработчиками, с экспортерами. То есть это целевая аудитория, это не просто вот так создать какую-то платформу. Нет, это целевая аудитория, эта платформа необходима для того, чтобы реальности в жизни облегчить всю процедуру, которая связана в направлении сельского хозяйства. То есть здесь учитывается и мнение фермеров, товаропроизводителей, переработчиков, экспортеров.
1: Но у меня тоже возникает вопрос, Эрбол Замирбекович, вот мы сегодня говорим о том, что платформа работает пока только в тестовой версии, да, но здесь тоже интересно вообще по каким критериям, да, или может быть по каким показателям вы будете определять или вы определите, что тестирование прошло успешно?
2: Ну вот смотрите, в тестовом режиме здесь имеется, подразумевается, то есть мы ожидаем какие-то дополнительные предложения от субъектов сельского хозяйства, опять же, да, может, от простых граждан, которые заинтересованы в развитии данного приложения. И по итогам тестового запуска, то есть мы устраним какие-то действующие недоработки, может быть, да, и с учетом всех последующих предложений будем разрабатывать, учитывать все предложения, а потом уже официально запускать.
0: Эрбол, такой вопрос. Сама система когда, может быть, полноценно заработает? Потому что есть, например, какое-то определенное время, что, за которое вы отдаете на тестовый режим, или все-таки это нужно постепенно так внедрять среди ключевой аудитории?
2: Алло, слышно?
0: Через какое время начнет как бы полноценно действовать вот данное приложение? Может быть, вы какие-то временные ограничения ставите, или все-таки это будет постепенно все внедряться?
2: Нет, относительно внедрения, то есть это, само собой, я думаю, займет время определенное, но официальный запуск, я думаю, к концу текущего года мы уже официальный запуск сделаем данное приложение.
0: Эрбол, такой вопрос к вам по поводу, может быть, какого-то определенного пункта, где больше вы ожидаете как бы откликов или, может быть, заявлений, например, взять кредит, либо зарегистрировать какое-нибудь хозяйство, животное, вот, по какому критерию вы больше ожидаете, может быть, откликов среди фермеров, вот, производителей, какой, может быть, пункт, по вашему мнению, будет наиболее популярен вот, именно в вашем приложении? Скажем, вот мы берем, если приложение, которым пользуются все Тюндюк, там паспорта, документы есть, а что такое в вашем приложении может быть популярно и больше будет пользоваться среди вот, потребителей?
2: Я думаю, здесь не один пункт будет. Здесь, я думаю, очень много моментов. Это, опять же, кредитополучатели, да? В сельском хозяйстве. Это подача онлайн-заявок на кредиты. Это перепродажа сельскохозяйственных животных на скотных рынках. То есть предварительное получение справки о состоянии здоровья сельскохозяйственных животных. Ну, то есть мы на сегодняшний день планируем, наверное, вы знаете, у нас работает система идентификации животных, и там на определенное физ- или юрлицо зарегистрировано сельскохозяйственное животное. И при передаче мы сейчас, то есть человек может, включим такую функцию, он через QR-код может передавать уже с поголовья сельского своих животных на другого с подтверждением ветеринарного врача, то есть там. Не надо будет куда-то ходить, обращаться, все будет в онлайн-формате, то есть это будет очень удобно для наших животноводов. Опять же, подразумевается вот, подобные, так сказать, улучшения процесса работы в сфере растениеводства. Это подача онлайн-заявок на субсидии семян, например, да? И в этом роде. То есть все будет делаться в онлайн-формате и рассматривать, соответственно, кратчайшие сроки.
1: Ну и такой вопрос, Арбол Замирбекович, вот вы внедряете различного рода цифровые решения, да, все это делается для того, чтобы фермеры никоим образом, например, не тратили время, да, чтобы, скажем так, было поменьше бумажной волокиты. Ну вот если честно сказать, Арбол Замирбекович, вы, наверное, бываете во многих регионах страны, можно ли сегодня говорить о том, что сегодня фермеры, сельские товаропроизводители, они начали обладать, ну, может быть, если не высокой, но, тем не менее, начали обладать цифровой грамотностью. Насколько они сегодня подкованы в вопросе цифровой грамотности?
2: А в этом плане, я думаю, ну, конечно, есть свои нюансы, но в целом, я думаю, уже население к этому уже готово. Потому что уже многие наши на сегодняшний день сельскохозяйственные фермеры, товаропроизводители, то есть они стремятся уже к большому заработку, да, к уменьшению себестоимости данной продукции. То есть уже сама целевая аудитория, она заинтересована в эффективности работы ведения сельского хозяйства.
1: Спасибо вам, Арбол Замирбекович, за ту информацию, которую вы озвучили. Я напомню, что на прямой телефонной связи с нами был начальник управления ситуационной аналитики и науки Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Арбол Замирбеков. А говорили мы о том, что в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности уже была представлена тестовая версия приложения Айдекан, которая предназначена для фермеров и сельских товаропроизводителей. Иначе говоря, Айдекан – это единая платформа, которая направлена на упрощение взаимодействия фермеров с государством и которая объединяет государственные услуги и цифровые аграрные сервисы. Еще раз хотелось бы напомнить, что основная цель платформы заключается в том, чтобы предоставить фермерам страны, сельским товаропроизводителям республики возможность получать необходимые государственные услуги в одном месте, удобно и причем оперативно, не тратя свое время. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на нашей волне. Сейчас у нас на волне Беринча радио новости часа, после чего обязательно продолжим.

0: Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев провел сегодня аппаратное совещание. На нем обсудили вопрос социально-экономического развития страны. Отдельное внимание уделили повышению пенсии с 1 октября. После индексации средний размер пенсии составит 12 898 сомов, а среднее повышение – 1 753 сома. Касымалиев поручил завершить все необходимые работы в срок, чтобы пенсионеры получили выплаты вовремя. Кроме того, на совещании обсудили трудоустройство граждан. Отмечалось, что для поиска работы и размещения вакансий запущены цифровые платформы jumush.gov и find.ish. Еще одним вопросом стало состояние ям Бекари в регионах. Ответственным органам поручили провести их полную инвентаризацию, проверить техническое и санитарное состояние и при необходимости привести объекты в порядок. Ямы Бекари – это специальные места для безопасного захоронения павших животных и биологических отходов. Их используют, чтобы предотвратить распространение инфекции. Глава Кабмина поручил изучить современные способы утилизации биологических отходов, в том числе возможность использования высокотемпературной термической утилизации в специальных установках. На совещании осмотрели строительство и ввод в эксплуатацию социальных объектов и промышленных предприятий в этом году. По итогам мероприятия руководителям государственных и местных органов дали соответствующие поручения. В Нарвинской области на озере Сонкюр установили специальные наблюдательные сооружения для мониторинга диких птиц и сохранения биоразнообразия. Объект появился на участке Сонкюр, Харатал Джапырыкского государственного природного заповедника в районе Батай-Арал. Наблюдательная вышка установлена в рамках проекта «Сохранение биологического разнообразия озера Сонкюр и устойчивое управление природными ресурсами». Металлическая конструкция высотой 7 метров позволяет специалистам наблюдать за дикими птицами и их естественной средой обитания, не нарушая их покои. Посетители озера также могут использовать специальный бинокль для наблюдения за птицами с безопасного расстояния. Сонкюр является одним из важных водно-болотных угодий Центральной Азии. Озеро и его прибрежные территории служат средой обитания для уток, гусей и других видов водоплавающих и околоводных птиц. Национальный банк сохранил прогноз роста экономики Кыргызстана в этом году на уровне около 10%. Такие оценки приводятся в среднесрочном прогнозе регулятора в отчете НБКР о денежно-кредитной политике за второй квартал этого года. Прогноз не изменился по сравнению с оценками, опубликованными в рамках майского раунда. По оценке Нацбанка, высокий рост экономики будет поддерживаться стимулирующим воздействием государственных программ. Основной вклад в увеличение реального ВВП ожидается со стороны строительного сектора. Рост отрасли будет связан, в частности, с продолжающимся строительством жилых домов, государственной ипотечной компании и инфраструктурных объектов. Дополнительный вклад в экономическую динамику внесут оптовая и розничная торговля, промышленность и другие секторы. Промышленность и Нацбанк ожидает увеличения производства на действующих предприятиях и запуск новых производств. Росту экономики также будет способствовать расширение туристической деятельности на фоне проведения в Кыргызстане крупных мероприятий, включая заседания ШОС и Всемирных игр кочевников, считают специалисты Национального банка Кыргызской Республики. В Кыргызстане создают единый бренд «Натуральный кыргызский орех» для продажи урожая на мировом рынке. План продвижения при поддержке ООН уже утвердили в Минсельхозе. Ежегодно в стране собирают более 44 тысяч тонн дикого ореха. Это главный источник дохода для многих местных жителей. Чтобы сделать продукт узнаваемым, у него появится свой логотип, визуальный стиль, специальная маркировка с QR-кодами. В дальнейшем производители планируют получить органическую сертификацию, зарегистрировать географическое указание места происхождения и заняться восстановлением ореховых лесов. Кыргызстан завоевал первую медаль на азиатских играх в Японии. Бронзу в соревнованиях по ММА взял Дастан Каланбек Улу в весовой категории до 60 кг. 20 сентября кыргызстанец победил соперников из Японии и Ирана со счетом 3-0 и вышел в полуфинал. 21 сентября он уступил спортсмену из Узбекистана со счетом 0-2 и занял третье место. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 22 сентября. Ночью местами в Высокульской области кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков. Днем местами в Нарынской области, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской областей кратковременные дожди, грозы. В долинной зоне Ошской, Джалабадской областей и по остальной территории без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду с усилением до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской долине. Ночью 10-15, днем 27-32. Сусамырской ночью минус 2 градуса, днем от 17 до 22. В Талаской долине ночью 7.12, днем 24.29, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 14.19, днем 28.33, в Высокульской области ночью 6.11, днем 22.27, в Нарынской области ночью 2.7, днем до 26. В городе Бишкек осадков не ожидается, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха ночью от 13 до 15, днем воздух прогреется до 30 градусов.
1: Биринчи радио, здесь и сейчас.

0: Продолжаем программу «Кыргызстан». В Кыргызстане прошел общереспубликанский субботник. Он проводится в соответствии с указом президента о Национальном дне чистоты и мерах по созданию эффективной системы обращения с бытовыми отходами. В экологической акции приняли участие сотрудники государств, муниципальных органов, предприятий, организаций, а также жители страны. В Бишкеке и регионах прошли работы по санитарной очистке и благоустройству территории. Подробнее далее в репортаже Каната Султакеева.
1: Одной из площадок общереспубликанского субботника стала гора Бозболток в Алмудунском районе Чуйской области. Здесь в уборке территории приняли участие председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев и сотрудники администрации президента. Участники очистили территорию от твердых бытовых отходов. Говоря о значении экологической акции, Адылбек Касымалиев отметил, что подобные мероприятия помогает формировать ответственное отношение к окружающей среде и поддерживать чистоту территории. О том, как прошел субботник на Бозболтоке, сколько человек приняли участие и какой объем работы был выполнен, рассказал первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Дженниш Сейдалиев.
2: Два раза в год, в апреле месяце и вот в сентябре месяце, проводится День национальной чистоты. В рамках данного мероприятия вот сегодня приняли участие свыше 500 человек. Именно только на территории вот одной стороны горы Бозболток, это вот наш флагшток. Здесь приняли участие с администрацией президента Кыргызской республики, другие ведомства, Чуйская обл. Администрация, наше министерство, кажется, здесь сегодня приняли участие свыше 500 человек. С каждым годом статистика показывает, что тенденция по выбросам мусора, она уменьшается, с каждым годом ситуация улучшается, честно говоря.
1: Масштабные работы прошли и в Бишкеке. В рамках общереспубликанского субботника санитарной очисткой и благоустройством было охвачено около 232 гектаров городской территории. В мероприятиях приняли участие более 30 тысяч работников государственных и муниципальных органов, представителей хозяйствующих субъектов и жителей столицы. За время уборки собрано и вывезено более 230 тонн мусора. Очищено около 26 километров ирригационных сетей. Одной из площадок стала территория будущего парка на пересечении улиц Махатмы Ганди и Айни. Сотрудники мэрии провели здесь санитарную

0: В управлении экологической работы в Кыргызстане стала компания «Таза-Мурас». Ее задача – не ограничиваться разовыми субботниками, а формировать у людей ответственное отношение к окружающей среде и чистоте общественных пространств. Компания объединяет экологические инициативы и общественные акции, направленные на то, чтобы забота о природе и чистоте стала частью повседневной культуры. О программе «Таза-Мурас» и ее основателях основных задач рассказывает учредитель общественного фонда «Эко-ДМИ», координатор Всемирного дня чистоты в Кыргызстане Айджан Чыныбаева.
1: Хочу рассказать о том, что «Таза-Мурас» – это у нас новый формат наших эко-акций, это эко-образование, и, конечно же, старт был 19 сентября. Мы проводим субботники, наш общественный фонд – более 14 лет по Кыргызстану. И, как вы знаете, Всемирный день чистоты, который всегда традиционно проходил 19 сентября, в нашей стране, благодаря указу президента, теперь это уже Национальный день чистоты. И в Кыргызстане два национальных дня чистоты. Первый – это вот третья суббота сентября и также третья суббота апреля. Это замечательная инициатива, которая сплотила очень многих людей. Как вы видите, у нас все больше и больше эко-героев, инстаграм-блогеров, кто именно посвящает свои выступления, форматы уборки. Мы очень рады, что наше общественное объединение «Эко-ДМИ» зародило целую традицию эко-активизма в нашей стране. И мы продолжаем программу «Таза-Мурас», приглашаем присоединяться к этой программе, потому что это о том, какое наследие мы оставим нашим детям. И в преддверии всех замечательных событий, которые также будут продолжаться в стране, важно, зная о том, что как туризм будет развиваться в Кыргызстане, важно сохранить чистоту нашей почвы, чистоту нашего воздуха, чистоту нашей воды для следующих поколений. Поэтому вот эта повестка «Таза-Мурас», она очень актуальна. Я приглашаю партнеров, приглашаю активно принимать участие молодежь, всех неравнодушных жителей, чтобы мы смогли вместе сохранить это наследие.
0: Вопросы обращения с отходами и поддержания чистоты требуют участия не только граждан, но и системной работы на уровне государства. В частности, речь идет о правильном сборе, вывозе и дальнейшем управлении бытовыми отходами. Эта работа проводится на постоянной основе и включает общереспубликанские экологические акции. Как отмечает начальник управления устойчивого обращения с отходами и источными водами Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Асель Мурзабаева, такие инициативы объединяют все больше участников.
2: Президент жарлыгы бар 305-6 сентябрьда 22 жылы кабыл алган. Бул жылда 2 жолу өткөрөбүз.
3: Согласно указу президента, общереспубликанский субботник проводится дважды в год, в третью субботу апреля и третью субботу сентября. Из года в год наблюдается положительная динамика участия. В этом году в субботнике приняли участие около 170 тысяч человек. Было собрано порядка 3000 тонн бытовых отходов и очищено около 3600 гектаров территории.
2: Гектар жер тазаланды. Анын ичинде жанагы кайрадан бөлүп чогултук пластик буюмдардын калдыктарын өзүнчө чогултук.
0: Общереспубликанский субботник проводится в соответствии с указом президента Кыргызской Республики о национальном дне чистоты. Его цель не только привести в порядок улицы, территории населенных пунктов и природные зоны, но и повысить ответственность каждого за состояние окружающей среды. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
4: Муниципальное предприятие «Бишкек-ТЭС» продолжает подготовку к оборудованию и производственной инфраструктуры к отопительному сезону. В соответствии с утвержденным графиком проводится ремонт котельного и турбинного оборудования, техническое обслуживание, электрического оборудования и подготовка топливного хозяйства. В настоящее время ремонтные работы выполнены на 80%. Основное внимание уделяется обеспечению надежной, безопасной и бесперебойной работы теплоэлектроцентрали в отопительный сезон. Подробнее далее в материале.
0: Подготовка к отопительному сезону на Бишкекской ТЭЦ идет в соответствии с утвержденным графиком. На предприятии продолжается ремонт котельного и турбинного оборудования, техническое обслуживание электротехнических систем, а также работы на объектах топливного хозяйства. Для теплоэлектроцентрали подготовка к зиме – это прежде всего

0: обеспечение надежной и бесперебойной работы оборудования в период высоких нагрузок. О том, насколько важна своевременная подготовка ТЭЦ к отопительному периоду, ранее говорил мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.
1: Как показал опыт 24-25 года, осенне-зимний период прохождения, мэрия смогла провести УЗП. Мы не допустили ни одного факта аварии на ТЭЦ. Более того, мы имели возможность сэкономить средства, но при этом мы предполагаем, что экономия может быть и больше.
0: Значительная часть запланированных ремонтных работ на Бишкекской ТЭЦ уже выполнена. Сейчас специалисты продолжают работы на основном и вспомогательном оборудовании, уделяя внимание его техническому состоянию и готовности к предстоящим зимним нагрузкам. О текущем этапе подготовки рассказал главный инженер Бишкека ТЭЦ Искандер Кокомбаев. По его словам, на сегодняшний день ремонтные работы выполнены примерно на 80%.
2: На данный момент у нас в ремонте это 6 котлов, 6 котлов в резерве. Это один четвертый блок китайский, как вы все знаете, у нас два энергоблока есть, один в ремонте, один в работе. И 4 котла в работе. Зимой минимум 7-8 котлов работают. Мы к концу ремонтная кампания идет действительно на 80% уже все ремонты закончены.
0: Помимо надежности оборудования на ТЭЦ большое внимание уделяется вопросам экологической безопасности. В частности, специалисты предприятия проводят работу по очистке и снижению выбросов вредных веществ. О том, как этот процесс организован непосредственно на предприятии, рассказал мастер по эксплуатации котельного цеха Бишкекской ТЭЦ Вячеслав Николаичев.
3: Первый этап – это именно электрофильтры, на которых установлены трансформаторные установки, при помощи которых улавливаются дымовые уходящие газы. После этого дымовые газы направляются на второй этап очистки. Включая систему сероочистки в работу, очищение дымовых газов происходит до 98,8% до 99%. По большому счету мы очищаем с помощью данной системы, именно системы сероочистки, дымовые газы от оксидов серы, тем самым уменьшая загрязнение атмосферы.
0: Таким образом, подготовка Бишкекской ТЭЦ к отопительному сезону 2026-2027 годов продолжается. Основная задача – завершить запланированные ремонтные работы и обеспечить готовность оборудования к работе в условиях зимних нагрузок. В рамках утвержденного графика на ТЭЦ проводится ремонт котельного и турбинного оборудования, техническое обслуживание электротехнического оборудования, а также подготовка топливного хозяйства. Подготовка оборудования продолжается в соответствии с установленным графиком. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
4: Биринчи Радио. Говорим о важном.
5: Созданы новые институты безопасности, универсальный центр противодействия вызовам и угрозам безопасности и исполнительный комитет антинаркотического центра. Также утверждены программы борьбы с наркозависимостью и распространением синтетических наркотиков до 30 года. Подробнее далее в материале.
6: Юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке стал важной площадкой для обсуждения вопросов региональной и международной безопасности. Одним из ключевых итогов встречи стало принятие решений, направленных на укрепление совместных механизмов противодействия новым и традиционным угрозам. Одним из наиболее заметных решений стало создание универсального центра противодействия вызовам и угрозам безопасности. Новый механизм призван объединить и систематизировать сотрудничество стран ШОС в сфере реагирования на широкий спектр современных угроз. Такой подход отражает изменения самой структуры вызовов безопасности, которые сегодня все чаще имеют трансграничный и комплексный характер. В рамках саммита был создан и исполнительный комитет антинаркотического центра. Предполагается, что его деятельность позволит укрепить координацию государств-членов ШОС в борьбе с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и другими угрозами, затрагивающими безопасность региона. Решение институционализирует борьбу с терроризмом и наркотрафиком, отмечает бывший заместитель председателя ГКНБ генерал-майор Артур Медетбеков. По его словам, эти структуры станут не просто координационными органами, а одними из важнейших центров по обеспечению региональной безопасности.
7: Особенно радует, что это для нас является историческим моментом. Впервые В Кыргызстане такой большой институт создан, и это дает почву для того, чтобы в настоящем и будущем повысить уровень борьбы с различного рода преступлениями. В частности, это касается в сфере финансов, в сфере IT-технологии, в сфере транснациональной преступности и в сфере организованную преступность, а также связано с ним экстремистских и различного рода радикальных элементов, которые мешают обществу развиваться и жить в нормальных безопасных условиях.
6: Благодаря централизованной базе данных страны-участницы ШОС получают возможность оперативно обмениваться актуальной информацией. Это, в свою очередь, позволяет усилить борьбу с транснациональными преступными группировками, выявлять финансовые преступления и предотвращать возможные угрозы. По словам Артура Медетбекова, подобное сотрудничество повышает эффективность мер в сфере безопасности.
7: Для Кыргызстана универсальный центр по борьбе с противодействием дает возможность создания таких условий, где безопасность будет превыше всего, и развитию для Кыргызстана сделает шаг или вклад в новые виды бизнеса и инвесторы, а это создает новые виды рабочих мест, а также увеличение налоговых вкладов. И, естественно, это для Кыргызстана на сегодняшний день является одним из таких позитивных центров. Кроме того, надо понимать, что в связи с развитием новых видов оборудования, технологий, средств связи на международном уровне.
6: Как отмечают эксперты, размещение в Кыргызстане постоянно действующих структур ШОС международного значения еще больше укрепит роль страны в обеспечении региональной безопасности. Эксперт в сфере международных отношений Тимирбек Нурматов подчеркнул стратегическую важность этого решения.
8: В этом году был проведен юбилейный саммит ШОС в Бишкеке в конце августа, в начале сентября. В нем приняли участие все участники, и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поднял вопрос о образовании в городе Бишкек центра по борьбе с оргпреступностью и также универсального центра. Мы думаем, что подобные центры будут способствовать активному участию Кыргызстана в деятельности ШОС, и Бишкек станет одним из таких центров по развитию многосторонней дипломатии в рамках ШОС и будут способствовать продвижению интересов Кыргызской Республики на международной арене.
6: Отдельное внимание участники саммита уделили вопросам международной информационной безопасности. На фоне стремительного развития цифровых технологий и роста числа киберугроз, государства ШОС договорились усилить взаимодействие в этой сфере. С этой целью был принят план взаимодействия по вопросам международной информационной безопасности на 2026-2028 годы. Документ предусматривает развитие сотрудничества между странами организации по вопросам защиты информационного пространства, обмена опытом и укрепления механизмов реагирования на возникающие угрозы. Таким образом, цифровая безопасность становится одним из самостоятельных направлений многостороннего взаимодействия в рамках ШОС. Решения юбилейного саммита показывают, что повестка организации постепенно расширяется. Наряду с традиционными вопросами региональной безопасности все большее значение приобретают киберугрозы, информационная безопасность, незаконный оборот наркотиков и транснациональная преступность. Создание новых специализированных механизмов и принятие совместного плана на 2026-2028 годы свидетельствуют о стремлении государств ШОС выстраивать более системную архитектуру сотрудничества в сфере безопасности. Практическая эффективность этих решений будет зависеть от того, насколько активно страны-участницы смогут реализовать достигнутые договоренности и обеспечить постоянную координацию между соответствующими структурами.
4: Биринчи радио. Здесь и сейчас.
5: В Минсельхозе Кыргызстана показали тестовую версию приложения Айдыхан. В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности представлена тестовая версия приложения, предназначенного для фермеров и сельхозтоваропроизводителей. Айдыхан – единая платформа, направленная на упрощение взаимодействия фермеров с государством и объединяющая государственные услуги и цифровые аграрные сервисы. Приложение разрабатывает государственное учреждение «Агросмарт» при Минсельхозе. Основная цель платформы – предоставить фермерам возможность получать необходимые государственные услуги в одном месте удобно и оперативно. Фермеры смогут пользоваться электронными услугами, подавать заявления онлайн и отслеживать статус их рассмотрения. В цифровой формат уже переведены регистрации животных, получение электронного рыболовного билета, подача онлайн-заявок на льготные кредиты и ряд других услуг. Об этом подробно рассказали представители Минсельхоза в эфире Биринчи радио. Также вы слышали репортаж о том, что Бишкекский АТЭС продолжает подготовку к оборудованию и производственной инфраструктуры к отопительному сезону. В соответствии с утвержденным графиком проводится ремонт котельного и турбинного оборудования, техническое обслуживание электротехнического оборудования и подготовка топливного хозяйства. В настоящее время ремонтные работы выполнены на 80%. Основное внимание уделяется обеспечению надежной и безопасной бесперебойной работы ТЭЦ в отопительный сезон. И на этом программа «Кыргызстан» завершена. Ее подготовили я, Армия Кахтанов, Ирина Гимбаева. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио. И до скорой встречи!

0: Генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Беринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Беринчи радио.

0: Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск новостей на Беринче Радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 19 сентября в рамках рабочего визита в США посетил Олимпийский парк штата Юта, расположенный вблизи города Солт-Лейк-Сити. В ходе посещения глава государства встретился с председателем Организационного комитета Зимних Олимпийских игр 2034 года и ознакомился с развитием спортивной инфраструктуры штата, использованием наследия Олимпиады 2002 года, а также планами подготовки к играм 2034 года. Особый интерес президента вызвал опыт Юты по популяризации зимних видов спорта среди детей и школьников, расширению массового участия в спорте и использованию современной спортивной инфраструктуры для привлечения туристов. Отмечено, что созданная к Олимпиаде 2002 года инфраструктура продолжает активно использоваться для подготовки спортсменов, проведения соревнований и развития спортивного туризма. Садыр Жапаров подчеркнул, что опыт Юты представляет практический интерес для Кыргызстана как горной страны с большим потенциалом развития зимних видов спорта и туризма. Для Кыргызстана это очень важный и ценный опыт. Нам необходимо не только развивать современную спортивную инфраструктуру, но и создавать условия, чтобы зимними видами спорта занималось как можно больше детей и молодежи. Это одновременно здоровье нации, развитие спорта, туризма и продвижение страны. Глава государства поручил детально изучить опыт Юты в реализации развития зимних видов спорта, подготовке молодых спортсменов и эффективном использовании спортивной инфраструктуры, а также наметить конкретные направления сотрудничества с Организационным комитетом игр и спортивными организациями штата. Отдельное внимание Джапаров уделил подготовке к зимним Олимпийским играм 1934 года в Солт-Лейк-Сити. Президент поставил задачу уже сейчас расширять подготовку кыргызстанских спортсменов, осваивать новые для страны зимние олимпийские дисциплины и создавать условия для того, чтобы к 2034 году Кыргызстан был представлен на играх значительно более широким составом национальной олимпийской сборной. Также президент Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в США ознакомился с проектом масштабного расширения горнолыжного курорта в штате Юта. Главе государства представили концепцию, предусматривающую создание нового всесезонного курортного кластера современной гостиничной, жилой, спортивной и туристической инфраструктурой. Отдельное внимание уделено комплексному планированию горных территорий, современной архитектуре, привлечению ведущих гостиничных брендов и частных инвестиций, а также рациональному использованию воды и других природных ресурсов. Президент также ознакомился с подходами к сохранению природного ландшафта и созданию инфраструктуры, позволяющей курорту принимать гостей круглый год. Джапаров подчеркнул, что опыт Юты представляет особый практический интерес для Кыргызстана, который обладает уникальными природными возможностями для формирования современной индустрии горного и всесезонного туризма. У Кыргызстана большие амбиции в сфере туризма. Наша задача создать не просто отдельные горнолыжные базы, а курорты мирового уровня, вокруг которых будут развиваться целые регионы. Появляются современные гостиницы, рестораны, сфера услуг, новые рабочие места, инвестиции. Они должны быть привлекательными круглый год для наших граждан и для гостей со всего мира. Глава государства добавил, что одним из первых таких проектов станет строящийся всесезонный горный кластер Лато Резорт Высокульской области. Я еще раз убедился, что мы выбрали правильное направление, а Лато Резорт должен стать курортом мирового значения и одним из локомотивов развития всего Иссык-Куля. Но нам необходимо с самого начала все делать на мировом уровне, от генерального планирования, архитектуры до использования воды, энергетики, транспорта, обращения с отходами и сохранения природы. Мы должны бережно относиться к тому богатству, которое нам дано, не допускать хаотичной застройки на наших уникальных мест. Президент подчеркнул, что развитие Лато Резорт рассматривается как начало более масштабной работы по созданию современных туристических кластеров в разных регионах страны. Кыргызстан намерен изучать лучший опыт США, Европы, стран Азии и соседних государств, привлекать международных экспертов, ведущие гостиничные сети, инвестиции, технологии и управленческий опыт. Джапаров поручил профильным государственным органам изучить представленный в Юте опыт комплексного развития горных территорий территории и использовать применяемые решения при реализации туристических проектов в Кыргызстане, в том числе проработать механизмы привлечения международных гостиничных брендов и инвесторов. Кыргызстан – одна из крупнейших горных стран мира. Теперь наша задача – научиться грамотно и бережно превращать это природное преимущество в высококачественный туристический продукт. Мы должны стремиться к тому, чтобы Кыргызстан стал одной из наиболее привлекательных всесезонных туристических дистанций нашего региона и занял свое место на мировой туристической карте, заключил президент Садыр Джапаров. Адылбек Касымалиев провел аппаратное совещание, в ходе которого рассмотрен ряд актуальных вопросов социально-экономического развития. В ходе совещания обсуждено исполнение доходной части бюджета. Отдельное внимание уделено подготовке к повышению пенсии с 1 октября текущего года. Как отметил глава Кабмина, в результате индексации средний размер пенсии достигнет 12 898 сомов, а средние размеры повышения составят 1753 сома. Касымалиев поручил обеспечить своевременное завершение всех необходимых мероприятий для выплаты пенсии в установленные сроки.
1: Миңдеген жарандарыбыз өлкө ичинде жана сыртта жумуш издөөдө бир кыйынчылыктарга туш болушуда. Ошол эле учурда
0: в рамках обсуждения вопросов трудовой занятости отмечено создание дополнительных возможностей для граждан в поиске работы. В этом контексте созданы цифровые платформы jumush.gov и FindIsh, позволяющие соискателям находить актуальные вакансии, работодателям размещать информацию о наличии рабочих мест. Также на совещании рассмотрен вопрос о состоянии ям Бекари в регионах страны. Соответствующим государственным и местным органам власти поручено провести полную инвентаризацию ям Бекари, специальных сооружений для безопасного захоронения и обеззараживания павших животных в областях республики, оценить их техническое и санитарное состояние, а также принять необходимые меры по приведению объектов в надлежащее состояние. Особое внимание поручено уделить внедрению современных методов утилизации биологических отходов, в том числе изучение возможностей применения технологий высокотемпературной термической утилизации в социальных специальных установках. В ходе аппаратного совещания рассмотрены вопросы строительства и ввода в эксплуатацию в текущем году социальных объектов и промышленных предприятий. По итогам аппаратного совещания руководителям соответствующих государственных и местных органов власти дан ряд поручений. Также председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев провел аппаратное совещание, сообщили в пресс-службе аппарата правительства. На совещании обсудили состояние ям Бекари в регионах. Касымалиев поручил госорганам провести полную инвентаризацию специальных сооружений для безопасного захоронения и павших животных в областях республики. Также на совещании обсудили исполнение доходной части бюджета и ввод в эксплуатацию промышленных объектов в 2026 году. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев провел совещание по вопросам обеспечения общеобразовательных организаций страны учебно-методическими комплексами, учебниками, рабочими тетрадями и также другими. В ходе совещания рассмотрены вопросы издания и поставки учебной литературы в рамках перехода на 12-летнее школьное образование. Отмечено, что в соответствии с концепцией перехода на 12-летнее школьное образование в Кыргызской республике разработан план поэтапного издания учебников и учебно-методических комплексов для приоритетных классов на каждый учебный год. В прошлом году на издание учебной литературы было освоено 855 миллионов сомов. В общеобразовательные организации республики изданы и доставлены учебно-методические комплексы общим тиражом 4 миллиона 735 тысяч 870 экземпляров. В этом году из республиканского бюджета на издание учебных материалов предусмотрено 744 миллиона сомов. Дополнительно Министерством просвещения за счет перераспределения средств, предусмотренных на этот год, выделено 16 миллионов сомов. На эти средства планировалось выпустить 3 миллиона 668 тысяч экземпляров учебных материалов. В учебных заведениях доставлено 2 миллиона 455 миллионов экземпляров. По состоянию на сегодняшний день более 1 миллиона экземпляров находится на стадии доставки. Глава Кабинета министров Адылбек Касымалиев подчеркнул приоритетность вопроса обеспечения школьников учебниками, добавив, что по ситуации с выявленными учебных пособиях в свободной продаже на рынке страны правоохранительными органами проводится соответствующая проверка, по итогам которой будут приняты жесткие меры. Он также отметил, что по решению президента Кыргызской Республики на обеспечение школьников учебниками будут выделены необходимые финансовые средства. По итогам совещания профильным государственным органам дан ряд поручений. Министерству просвещения поручено принять исчерпывающие кардинальные организационные и практические меры по ускорению разработки, подготовки и выпуска учебников и учебно-методических комплексов с привлечением необходимых кадровых и научных экспертных ресурсов, обеспечить постоянную координацию и контроль соответствующей работы с проведением ежемесячного мониторинга обеспеченности общеобразовательных организаций. На саммите ШОС в Бишкеке 1 сентября было принято решение о подписании меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Комиссией Африканского Союза. Эксперт отмечает, что ШОС и Африканский Союз хотят создать постоянный канал сотрудничества между двумя крупными региональными объединениями, а не просто проводить разовые встречи. Подробно в материале Айдай Назаркуловой.
2: 1 сентября в Кыргызстане состоялось заседание Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. На саммите ШОС в Бишкеке в сентябре был подписан меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Комиссией Африканского Союза. Как отметил в своей речи президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, за четверть века организация существенно расширила свое значение и превратилась из механизма укрепления доверия на границе в одну из ведущих международных организаций. Президент подчеркнул и масштаб объединения. Государства-члены ШОС объединяют более 40% населения планеты и обеспечивают около четверти мирового ВВП.
3: Философией кыргызского председательства стала народная мудрость «Ырысалды ынтымак» – единство – основа благополучия. В этих словах заключена и сама суть шанхайского духа. За этот период нами проведено порядка 200 мероприятий. Мы укрепили взаимодействие в сфере безопасности, продвинули экономическую и транспортную взаимосвязанность, углубили культурно-гуманитарные связи, вывели вопросы цифрового развития и искусственного интеллекта в число практических приоритетов организации.
2: На заседании был подписан меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Комиссией Африканского Союза. Это важный формат именно с точки зрения расширения международных контактов ШОС. Организация получает институциональный канал взаимодействия с крупнейшей региональной структурой Африки. В официальном сообщении ШОС это также рассматривается в контексте активизации контактов организации с международными и региональными организациями. Директор Института мировой политики Шарадил Бактыгулов отмечает, что страны ШОС продолжают укреплять связи с другими странами, расширяя свое сотрудничество.
4: Сотрудничество между Шанхайской организацией сотрудничества и странами Африки активно развивается через укрепление связей с Африканским Союзом. Так, например, на саммите ШОС в Бишкеке 1 сентября 2022 года был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между секретариатом ШОС и Африканским Союзом, который объединяет 55 государств. Таким образом, между ШОС и Африканским Союзом создана правовая платформа для того, чтобы 10 стран ШОС и 55 стран Африканского Союза могли работать вместе и развивать новые платформы взаимодействия друг с другом. И, например, африканские государства, они привлекаются к высшим мероприятиям в ШОС. Например, в саммите ШОС в Бишкеке приняли участие представители Того, а Египет, он является страной-партнером по диалогу Шанхайской организации сотрудничества, что подчеркивает интерес африканского континента к повестке заседаний ШОС.
2: Эксперты отмечают, ШОС и Африканский Союз хотят создать постоянный канал сотрудничества между странами, а не просто проводить разовые встречи на заседаниях ШОС. Шарадил Бактыгулов отметил следующее.
4: Когда мы говорим о совместной повестке, это, конечно, мы входим в страны глобального юга. То есть у нас есть общие вопросы, связанные с безопасностью, борьбой с терроризмом, киберпреступностью, развитием транспортной связанности, инфраструктуры и новые механизмы финансового сотрудничества. Так, в частности, например, по линии региональной антитеррористической структуры ШОС и устанавливается взаимодействие с Центром изучения терроризма при Африканском Союзе. Кроме того, следует отметить, что с точки зрения логистики страны ШОС заинтересованы к выходу на африканский континент. Это через морские порты Мозамбика, Египта и так далее.
2: Отметим, в Бишкеке на 25-м заседании Совета глав государств ШОС было принято и подписано 28 документов, затрагивающих искусственный интеллект и цифровизацию, транспорт и логистику, энергетику, экологическое сотрудничество и другие вопросы. Помимо этого, в заседании приняли участие главы государств около 20 стран, а также других международных организаций, что расширило географию прошедшего заседания. Айдай Низаркулова, Беринч Радио.
0: В Кыргызстане подготовили изменения в строительные нормы, регулирующие энергетическую эффективность и тепловую защиту зданий. При разработке документов учли современные климатические данные и международные требования к потреблению тепловой энергии. Об этом сообщили Минстрои.
5: Особый акцент сделан не просто на увеличение толщины утеплителя, а на комплексной тепловой защите здания и снижение потери энергии. Проект актуализированных норм предусматривается следующие ключевые направления. Первый. Усиливается требование к теплозащите ограждающих конструкций. Второй. Учитывается климат конкретного района строительства. Третий. Особый акцент сделан на реконструкции и капитальном ремонте. Четвертый. Повышается требование герметичности окон и ограждающих конструкций. Пятый. Предусматривается инструментальный контроль качества. Шестой. Энергетическая эффективность увязывается с энергетической сертификацией здания. Ну, таким образом, главный акцент новых норм – меньше потерь при сохранении комфортного микроклимата, надежности и долговечности зданий. Мы переходим от оценки только отдельных стен или окон к более комплексной оценки тепловой защиты здания.
0: Отметил директор научно-исследовательского института сейсмостойкого строительства и научно-технического центра строительства и архитектура. Также добавил, что в частности изменения затронут два действующих нормативных документа: проектирование тепловой защиты зданий, строительная теплотехника, тепловая защита зданий. Эти документы регулируют требования к тепловой защите зданий, которые необходимо учитывать при проектировании и строительстве. Также отмечено о том, что представленные материалы одобрили для дальнейшего рассмотрения и согласования с учетом поступивших предложений и замечаний.
5: В Кыргызской Республике проводится актуализация строительных норм в области строительной теплотехники и тепловой защиты зданий. Основная цель этой работы – повысить энергоэффективность зданий, сократить потери тепловой энергии и одновременно обеспечить комфортные и безопасные условия для людей. Обновляемые нормы устанавливают современные требования к теплозащитным характеристикам наружных стен, покрытий, перекрытий, окон и других ограждающих конструкций. При проектировании должны учитываться климатические условия района строительства, температурно-влажностный режим помещения, воздухопроницаемость конструкции, возможность образования конденсата, накопления влаги. Особое внимание уделяется не только новому строительству, но также реконструкции и капитальному ремонту существующих зданий. Предусматриваются требования по тепловой защите к действующими в Кыргызской Республике требованиям в области энергетической эффективности зданий. При актуализации сохраняются проверенные положения действующих национальных норм, одновременно учитывается современный международный опыт и особенности климатических условий Кыргызстана.
0: В Кыргызстане, напомню, что подготовили изменения в строительные нормы, регулирующие энергетическую эффективность и тепловую защиту зданий. Кыргызстан показал самые высокие темпы среди стран ЕАЭС по 5 из 10 основных социально-экономических показателей. Как сообщили Евразийские экономические комиссии, по данным за январь-июнь этого года, показателям ВВП, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, строительство и розничная торговля Кыргызстан находится на первом месте среди стран ЕАЭС. Подробности далее в материале.
2: По данным Евразийской экономической комиссии, Кыргызстан показал самые высокие темпы среди стран ЕАЭС по 5 из 10 основных социально-экономических показателей. Это ВВП, промышленное производство, инвестиции в основной капитал, строительство и розничная торговля. ВВП Кыргызстана вырос на 11,9% больше, чем в остальных странах Союза. В Армении рост составил 6%, в Казахстане 4,1%, в Беларуси 1,5%, России 0,6%. По ЕАЭС в целом ВВП увеличился на 1,1%. Данные по ВВП были проведены за январь-июнь этого года. Необходимо отметить, что ВВП Кыргызстана в январе-августе этого года по предварительной оценке Национального статистического комитета Кыргызской Республики вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 триллион 396 миллиардов сомов. Первый заместитель председателя Национального статистического комитета Кыргызской Республики Назира Керималиева рассказала об основных показателях.
6: Объем валового внутреннего продукта в январе-августе 2026 года по предварительной оценке составил более 1 триллиона 396 миллиардов сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 11%. При этом на рост ВВП повлияло увеличение объемов отрасли товарного производства, сферы услуг, а также налогов на продукты. Наибольшая доля в структуре ВВП пришлось на отрасли, оказывающие услуги, которые в общем его объеме составили более 49%. Доля промышленности составила 19%, сельского хозяйства 7,4%, строительство 8,4%, а также доля налогов на продукт составила 16%. Объем промышленной продукции в январе-августе 2026 года составил около 601 миллиардов сомов и по сравнению с январем-августом предыдущего года увеличилось на 8,8%.
2: Рост ВВП был обеспечен отраслями товарного производства, сферы услуг и честными налогами на продукты, сообщили в Нацстаткоме. При этом темпы прироста отраслей товарного производства по сравнению с январем-августом прошлого года увеличились на 18,6%. Темпы прироста отраслей, оказывающих услуги, на 6,3%, а чистые налоги на продукты на 11%. По данным Евразийской экономической комиссии, промышленное производство в Кыргызстане по итогам 6 месяцев выросло на 11,2%. Следом идут Армения с ростом на 9,5% и Казахстан на 3%. В строительстве Кыргызстан также показал рост примерно на 60%. Доктор экономических наук профессор Толюнбек Абдыров подчеркивает, что в стране активно развивается промышленность и строительство.
7: Конечно, мы видим, что и торговля тоже дает рост, и транспортные услуги, и сельское хозяйство мы видим порядка 3,7% рост. Но самый большой драйвер – это вот у нас промышленность и строительство. Строительство, да, у нас очень много домов сейчас строится, это и по линии государства, и по линии частного бизнеса. И мы видим, что строительная отрасль, она как драйвер, она за собой тоже очень многие компании как бы тянет. Да? То есть здесь и производство строительных материалов, и производство вообще всех таких товаров, которые сопутствуют именно строительству.
2: Как сообщили в ЕЭК, еще заметнее разрыв по инвестициям в основной капитал. В Кыргызстане они выросли примерно на 60%. В Армении прирост составил 24,5%, в Казахстане 9,6%, в Беларуси 4,2%. Эксперт Лукман Мамытов отметил, что наряду с внутренними факторами свой вклад в экономический рост Кыргызстана вносит и сотрудничество в рамках ЕАЭС.
8: С августа, думаю, мы будем держаться примерно на уровне 1,5-3 триллионов. Если сравнивать, то в мировом масштабе 11% — это очень высокий показатель. Если посмотреть на развитые западные страны, например, Японию и страны Европы, то сегодня они растут всего на 1-2, максимум на 3%. Если сравнить 11% с теми же 2%, становится понятно, насколько значительным является наш рост. Это действительно высокий показатель и большой большое достижение.
2: Также было отмечено, что по темпам роста розничной торговли Кыргызстан также занял первое место с 13,4%. В Беларуси показатель вырос на 8,1%, Армении на 5,6%, России на 5,4%, в Казахстане на 4,1%. Айдай Незаркулова, Биринчи радио.
0: На объекте многоэтажного дома на улице Фрунзе выявлены нарушения требований строительных норм. Отходы выбрасывали на прилегающую территорию, что могло создавать угрозу безопасности граждан. По данным Минстроя, по выявленным нарушениям в отношении ОСО, осуществляющего строительные работы, составлен соответствующий акт и в соответствии с законодательством наложен штраф в размере 200 тысяч сомов. Кроме того, выдано предписание об устранении выявленных нарушений и принятии необходимых мер по обеспечению требований безопасности в установленный срок. Министерство внутренних дел Кыргызстана призывает родителей, педагогов и учащихся не оставлять безразличными к случаям буллинга в школах и своевременно реагировать на них. Травля может проявляться по-разному, от оскорблений, унижения до физического насилия и преследования в интернете. При этом специалисты отмечают, важно не только вовремя остановить травлю, но и создать в школе условия, при которых подобные ситуации можно предупредить. О том, почему здесь важны внимание взрослых, доверие и открытый разговор с ребенком, в нашем материале.
9: Школа для ребенка – это не только место, где он получает знания. Здесь он каждый день общается со сверстниками, учителями, формирует отношения и учится взаимодействовать с окружающими. И если в этом коллективе появляются унижения, угрозы или постоянные насмешки, оставлять ситуацию без внимания нельзя. Важно вовремя заметить проблему и понять, что за обычным на первый взгляд конфликтом может скрываться систематическая травля. Именно на своевременной реакции делают акцент в Министерстве внутренних дел. Родителям и педагогам рекомендуют обращать внимание на изменения в поведении детей и не ждать, пока ситуация усугубится. Говорит начальник отдела службы общественной безопасности МВД Кыргызской Республики полковник милиции Нурджан Адылова.
10: На сегодняшний день один из приоритетных направлений является профилактика по предупреждению и недопущению правонарушений представителей несовершеннолетних. Согласно плану работы и также распоряжению Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, с 7 по 30 сентября на местах в каждом районном подразделении совместно с администрацией, районным отделом образования, то есть совместно с представителями, сотрудниками ОПЗ и, конечно же, сотрудниками милиции в целом проводятся лекции, семинары по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, включая также проблема буллинга, то есть интернет-буллинга. То есть на сегодняшний день это очень важно, потому что все дети могут подвергнуться так и воочию, и также посредством интернета буллингу. И поэтому особый акцент, что с начала учебного года по инициативе МВД разработан совместный план мероприятий. Это совместно с Минобразованием, социальным министерством, здравоохранения, МЧС и Министерством культуры, где обозначены функции каждого ведомства по профилактике правонарушений. И, конечно же, мы, проводя данное мероприятие, требуем совместной системной работы именно с подростками. Конечно же, мы еще совместно с Кыргызско-Российским Славянским университетом на местах также проводим онлайн-лекции именно по буллингу. Что такое буллинг, как можно с ним бороться, разработаны методические рекомендации и также сопровождение видеопросмотров.
9: Но говорить о проблеме важно не только взрослым. Самим детям специалисты также рекомендуют не оставаться в стороне, если они столкнулись с унижением, преследованием или насилием. Перед началом нового учебного года к школьникам обратилась директор общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. Она призвала детей не бояться говорить о происходящем и обращаться за помощью к тем взрослым, которым они доверяют.
11: Новый учебный год, и я хотела к вам обратиться с таким предложением, что если вы подвергаетесь насилию, буллингу, унижению, избиению, никогда об этом не замалчивайте, не бойтесь. Обращайтесь в первую очередь к родителям за помощью, к своим классным руководителям, учителям. Помните, уважаемые ученики, когда вы терпите длительное время насилию, какому-то, знаете, преследованию, то вы тем самым подвергаете себя опасности, а также подвергаете опасности других детей, потому что насилие – это преступление, и лицо, которое это совершает, оно должно быть наказано.
9: При этом важно понимать, не каждая ссора между школьниками является буллингом. Речь идет о ситуации, когда давление и агрессивные действия становятся систематическими, а между участниками существует неравенство сил.
8: Буллинг или травля – это систематическое и намеренное преследование человека со стороны другого человека или группы. Главные признаки буллинга – повторяемость, намеренность и неравенство сил. То есть речь идет не об обычном конфликте, а о действиях, которые регулярно причиняют человеку физический и психологический вред. Травля может быть физической, например, побои или порча вещей, вербальной – это оскорбления, угрозы и унизительные прозвища, социальной – бойкот, игнорирование и распространение слухов. Отдельный вид – кибербуллинг, когда травля происходит в социальных сетях, мессенджерах или онлайн-играх.
9: Но разобраться с последствиями – это только часть задачи. Не менее важно не допустить, чтобы травля вообще стала частью школьной жизни. Психолог Гульзат Исабекова считает, что основы профилактики необходимо закладывать уже с первых лет обучения. По ее словам, отношения между детьми и эмоциональная связь с учителем во многом определяют атмосферу в классе.
12: Боркерлик деген нерселерді біз бірінші кастан баштап балдарға сказка терапия деп қот ушыл сияқты.
13: Профилактику буллинга нужно начинать уже с первого класса. Важно с самого начала формировать у детей дружеские отношения, взаимопомощь и умение общаться. Если нет эмоциональной связи с учителем и коммуникации с одноклассниками, проблему буллинга решить сложнее. При этом агрессорами нередко становятся дети, которые сами сталкивались с буллингом. Дома, со стороны братьев, сестер или других детей, в них накапливается негатив. И, унижая или высмеивая другого ребенка, они пытаются получить удовлетворение.
9: Специалисты также обращают внимание на другую сторону проблемы. Агрессором иногда становится ребенок, который сам ранее сталкивался с унижением или насилием. Поэтому при работе с буллингом важно видеть не только непосредственную ситуацию, но и причины поведения детей. Предупредить буллинг невозможно без участия взрослых. И если такая ситуация уже возникает в школе, важно не закрывать на нее глаза и не воспринимать происходящее как обычную ссору между детьми. В службе общественной безопасности МВД подчеркивают, педагогам необходимо своевременно реагировать на случай травли и не допускать, чтобы подобные ситуации оставались без внимания. Продолжит начальник отдела службы общественной безопасности МВД Кыргызской республики полковник милиции Нурджан Адылова.
10: Хотелось бы еще сказать, в основном в общеобразовательных школах, чтобы не портить репутацию данной школы, во многих случаях учителя скрывают то, что происходит в школе, например, то, что самый буллинг. Поэтому мы при проведении данного мероприятия призываем всех учителей не скрывать, потому что это по-любому должно выявиться, рассказать и своевременно принять меры, чтобы не было конкретных каких-то летальных исходов. И сейчас Министерство внутренних дел с 15 сентября отправлены распоряжения по усилению работы именно профилактики среди учащихся школ.
9: Профилактика буллинга начинается с простых вещей, уважительного отношения, доверия и готовности услышать ребенка. Для этого важно, чтобы школьник знал, если он столкнулся с травлей или стал ее свидетелем, об этом можно и нужно рассказать взрослым. Своевременная реакция родителей, педагогов и самих учащихся позволяет не оставлять проблему без внимания и вовремя остановить травлю. Речь идет не только о том, чтобы остановить конкретный случаи буллинга. Важно создать в школе атмосферу, в которой ребенок не боится обратиться за помощью, а взрослые готовы его услышать и поддержать. Именно своевременная реакция родителей, педагогов и самих учащихся позволяет не допустить, чтобы травля становилась частью школьной жизни. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
0: Женская сборная Кыргызстана по волейболу проиграла в утешительном матче на азиатских играх, которые проходят в Японии. Ранее наши спортсменки потерпели 3 поражения, оставшись без каких-либо шансов на продвижение турнирной таблицы. Кыргызстанки сыграли в группе С со сборными Таиланда, Монголии и китайского Тайбэя. И во всех этих встречах уступили с одинаковым счетом 0-3. Таким образом, они заняли последнее место в группе. Согласно регламенту соревнований, сборная волейболиста Кыргызстана получила право бороться за 9-14 места. Игра в утешительном матче с командой Непала сборная Кыргызстана снова проиграла 0-3. Для женской сборной Кыргызстана по волейболу это первые азиатские игры. Завершение выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 22 сентября. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Высокульской области кратковременные дожди и грозы, по остальной территории без осадков. Днем местами в Нарынской области, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской областей кратковременные дожди и грозы, в долинной зоне Ошской, Джалабадской областей и по остальной территории без осадков. Ветер западный 4,9 с усилением до 20 метров в секунду местами. Температура воздуха в Чуйской области ночью 10-15, днем 27-32. В Талаской области ночью от 7 до 12, днем воздух прогреется до 29 градусов. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 14-19, днем от 28 до 33. В Высокульской области ночью 6-11, днем 22-27. В Нарынской области ночью 2-7, днем до 26. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 15. Максимальная температура воздуха днем от 28 до 30 градусов тепла. В городе Чолпан-Ата без осадков, температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем 22-24 градуса. И на этом наш выпуск завершен. У микрофона был я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи радио.
14: Бишкек – город, который каждый день меняется, развивается и становится современнее. Последние 5 лет стали для столицы периодом масштабных преобразований. Бюджет города вырос с 10 миллиардов 700 миллионов сомов в 2021 году до 30 миллиардов 600 миллионов в 2025. А к концу 2026 года ожидается около 47 миллиардов сомов. Это новые возможности для развития городской инфраструктуры и создания более комфортных условий для жителей. После административно-территориальной реформы территория Бишкека увеличилась в 3 раза и превысила 41 тысячу гектаров. Сегодня одна из главных задач – обеспечить новые территории дорогами, инженерными сетями, социальными объектами и современной инфраструктурой. Особенно заметны изменения на городских улицах. За последние 5 лет в Бишкеке построено и отремонтировано более 220 километров дорог. В 2026 году объем дорог планируется довести примерно до 150 километров. Одновременно обновляются тротуары, появляются велосипедные дорожки, наземные и подземные пешеходные переходы. При этом перед ремонтом дорог обновляются и подземные коммуникации, сети питьевого и сточного водоснабжения. Меняется и общественный транспорт. Среди них современные электробусы и автобусы на газовом топливе. Важные проекты реализуются и в сфере экологии. В 2023 году в Бишкеке запущен завод по переработке твердых бытовых отходов с производством электроэнергии. Ежедневно предприятие может перерабатывать до 1200 тонн отходов и производить до 30 мегаватт электроэнергии. Бишкек меняется. Новые дороги, новый транспорт, новая инфраструктура. И главное, город развивается для людей. Бишкек растет вместе со своими жителями. Бишкек сегодня – это столица новых возможностей. Бишкек создает будущее.
15: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
16: Бишкек шары. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.